0: от полетних романцуверсти.
1: Я пою.
0: Антена пойма 10 хитов у версти.
2: Я тут, я пою.
3: Какой лапо.